на радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: и прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Это классик.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Julian Jordan, right now.

0: Белорусский трек. В центре первого.
1: Александр Лукашенко в начале недели встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Президент назвал направление, которое позволит довести товарооборот между Белоруссией и Калужской областью до 1 миллиарда долларов. Он обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей между Белоруссией и Калужской областью. Александр Лукашенко указал и на такое направление сотрудничества, как сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Еще одна встреча в минувший понедельник состоялась с Игорем Щеголевым, полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе. Центральный федеральный округ, в состав которого входит 18 субъектов, играет важную роль во внешнеэкономической деятельности Беларуси. По данным за прошлый год, товарооборот между республикой и ЦФО достиг 34,5 миллиардов долларов. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. А во вторник президент принял верительные грамоты послов 9 государств. Их вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Глава государства заслушал доклад постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова. На встрече обсудили вопросы белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову. По словам Александра Лукашенко, складывающаяся обстановка в отношениях двух стран и особенно динамика и перспективы неплохие. Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США, добавил президент. Вторая встреча состоялась с Александром Рогожником, который доложил о ситуации в Витебской области, в том числе в сельском хозяйстве. Глава государства спросил, как разворачиваются события, интересовался наличием проблемных моментов. Отдельно затрагивалась тема привлечения на работу в области граждан из Узбекистана. Эти и другие темы были в центре внимания президента в начале недели.
0: В центре первого.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов. Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
6: Белорусские женщины.
5: Имя за именем. Судьба за судьбой.
6: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
5: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
7: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
6: Центр FM.

0: Центр-ФМ. Погода на Центр-ФМ.
1: Сегодня в городах вещания Центр-ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Белорусский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Это «Центр FM». Радио современной танцевальной электронной музыки.
3: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялась презентация англоязычной версии книги «Наш президент», сообщает пресс-служба главы государства. Издание позволит зарубежной аудитории познакомиться с деятельностью белорусского лидера без необходимости использования переводчика. Версию книги на английском языке, изданную тиражом 2000 экземпляров, презентовал авторский коллектив. Больше 3 миллионов тонн зерна уже в закромах, урожайность выше прошлогодней, на 3 центнера с гектара. Установлен исторический рекорд по сбору зимового ячменя. Впервые урожай превысил 1 миллион тонн. Те, кто все делает вовремя и на совесть, показывают хороший результат даже на северо-востоке, где из-за агроклиматических условий зерно созревает позже. Современные подходы в лечении алкоголизма обсудили в Минском городском клиническом наркологическом центре. Раньше его отделения располагались в 10 точках столицы, теперь вся необходимая помощь под одной крышей. В год на стационаре лечение центр готов принять около 4000 человек. Возраст пациентов от 25 лет до 50. Лечение от витаминотерапии и дневного пребывания до полной реабилитации. Подход индивидуальный, есть и групповое общение с арт-терапией. На Гродненщине стартовали командно-штабные учения МВД. В рамках первого дня моделировались различные варианты развития оперативной обстановки, прорабатывались и анализировались алгоритмы реагирования. Особый акцент сделан на проверке слаженности взаимодействия заинтересованных государственных структур. Второй этап запланирован на сегодня и предполагает практическую составляющую. Тренировки пройдут на улице Красноармейской в Гродно, на улице Летной в Лиде и на северо-въезде в Большую Берестовицу. В связи с практическими занятиями в указанных местах будет временно ограничено движение транспорта, а также возможно использование имитационных средств, выстрелов и взрывов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Программа «Что будет далее» через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр ФМ». Танцевальное радио «Центр ФМ».
1: Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
1: Новый трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

Рамки эфира на центре. Сцен и Теймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Президент Беларуси направил поздравление королю Марокко Мохаммеду VI по случаю Дня трона, сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что период правления марокканского монарха стал для страны временем подъема. Благодаря мудрым реформам, масштабной модернизации производства и последовательной промышленной политике, ваша страна занимает ведущие позиции среди государств Африки по уровню индустриализации и экономического развития, говорится в поздравлении. В завершение он пожелал королю здоровья и успехов, а народу Марокко мира и благополучия. Развитие внутреннего туризма. Республиканский конкурс «Открывай Беларусь с Беларусью» ищет креативные идеи, которые помогут показать уникальные уголки страны для ее жителей и гостей. Любой желающий может разработать оригинальный путеводитель, который не требует вложений, но предложит новые маршруты для путешественников. Городская экскурсия или поездка по заповедным местам на усмотрение автора. Одно из условий – продолжительность не более 2 дней. Наличие в программах элементов промышленного, этнографического, семейного или инклюзивного туризма сыграет в пользу участников. Если время подготовиться, заявки будут принимать 3 и 4 августа, итоги подведут в сентябре. Победителей ждут призы, лучших определят по результатам оценок жюри и открытого онлайн-голосования. Условия конкурса на сайте общественного объединения «Белая Русь». Боеготовность на высоте. Плановые учебные сборы в Брестской области подходят к концу. Они идут с начала месяца. Завершающий этап прошел с участием руководства войск территориальной обороны. Особое внимание вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. На практике проверили навыки боевых действий, испытали инженерное оборудование. Экономическое сотрудничество Минска и Тель-Авива демонстрирует уверенные темпы развития. Наша страна стала лидером среди экспортеров рапсового масла в Израиль. Есть успехи в других точках взаимодействия. Отечественный экспорт сохраняет рост по большинству товарных позиций. Дополнительные возможности для наращивания отмечаются в сфере поставок строительных материалов и продукции деревообработки. Развивается партнерство и в сфере образования, и в части подготовки в Беларуси иностранных специалистов. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. 31 июля УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по оплате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Белорусский трек.

0: FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Брест, где запланировано посещение местного электролампового завода. Глава государства намерен детально изучить текущее экономическое положение завода, а также оценить стратегические планы развития этого производственного объекта, находящегося в структуре холдинга «Горизонт». 1 августа, в день белорусских студенческих отрядов, в Минске пройдет городской фестиваль «Труд во благо столицы». Насыщенная программа объединит более 1500 бойцов изо всех районов города, ветеранов движений и почетных гостей. Главной темой истории современные достижения студотрядовского движения. На открытом диалоге преемственность поколения обсудят развитие сегодняшних инициатив, их ценности и роль в жизни современной молодежи. Юноши и девушки все более охотно подключаются к совместной работе. Это не только финансовая независимость, но и возможность завести новых друзей и просто сделать мир вокруг себя лучше. Духовная сила. В Витебск прибыли частицы покрова Девы Марии и мощей Матроны Московской. В храм Благовещения Пресвятой Богородицы верующие приходят с просьбой о духовном и телесном исцелении. Плат – христианская святыня, связанная с земной жизнью Марии. По церковному преданию, головной убор наносила с Благовещения до рождения Иисуса Христа. Многие века покров хранился в закрытом реликварии и лишь с 18 века открыт для просмотра. Третий форум блогеров в Беларуси «Блогбай» третий трудовой стартует в Минске. Третий форум блогеров в Беларуси будет проходить два дня, 30 и 31 июля. В мероприятиях примут участие около 50 блогеров, как начинающих, так и набравших 1 000 000 подписчиков. Главным акцентом первого дня форума станет трудовой десант. Один день в студенческом отряде, в процессе которого блогеры присоединятся к работе студотрядов на таких объектах, как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Белорусская железная дорога, а также на территории строительства Национального исторического музея и в детском оздоровительном лагере «Галактика». Новости компании. 31 июля УПМИНГАЗ организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: А что будет далее через мгновение? Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня три наших клуба сыграют ответные матчи второго квалификационного раунда футбольной лиги конференций. «Динамо Минск» начнет свой поединок против азербайджанского «Нефти» в 8 вечера. В первой игре белорусский клуб победил соперника в Баку со счетом 4-2. Далее в 21:15 прозвучит стартовый свисток в Швейцарии, где местный «Сион» будет принимать «Батэ». Обладателя Кубка Беларуси ждет серьезное испытание. В первой встрече команды разошлись миром 1-1. Наиболее простая задача по выходу в следующий раунд – увидеть МЛ. Чемпионы Беларуси в первой встрече победили Сутьевку 3-0. Сегодня игра в Черногории начнется в 10 вечера. Как получить ценный автограф и куртку сборной Аргентины? Все просто. Нужно помочь игроку национальной команды вытащить его застрявший автомобиль. Вратарь сборной страны Эми Мартинес поехал спасать своего брата, который застрял на проселочной дороге в Аргентине, но и сам на своем пикапе забуксовал в грязи. В это же время поблизости катались фанаты сборной, которые слышали, что Мартинес бывает в этом районе. Болельщики 3 часа помогали вытащить Дибу его авто из грязи и взамен получили от голкипера не только памятный автограф, но и чуть запачкавшуюся куртку сборной Аргентины. 1000 спонсоров на футбольной форме. Перуанский Депортиво Муниципаль сделал джерси в виде пикселей и продавал место на своей новой футболке всего за $60. Буквально за 3 месяца клуб распродал все места, собрав достаточно средств для выживания и финансирования команды после вылета в любительский дивизион. Каждая микроплашка на форме – это логотип реального малого бизнеса или имя фаната. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграриев на уборочную. Сейчас надо убрать хлев. В целом по стране урожай должен быть не ниже уровня прошлого года. Если 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение, сказал Александр Лукашенко. С 1 августа вступает в силу новый порядок согласования справок в ФСЗН. Теперь подтверждение того, что обязательства по уплате обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование исполнены либо отсутствуют, будет приходить в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. Новый порядок сделает взаимодействие бизнеса с банками и ФСЗН удобнее и оперативнее. Важное изменение: с переходом на автоматизацию личный кабинет плательщиков взносов больше не понадобится для согласования таких справок. Передовые технологии в реабилитации и лечении алкогольной зависимости. Современные подходы обсудили в новом здании Минского городского клинического наркологического центра. Раньше его отделения располагались в 10 точках столицы, теперь вся необходимая помощь под одной крышей. В год на стационарное лечение центр готов принять около 4000 человек. Возраст пациентов от 25 лет до 50. Лечение от витаминотерапии, дневного пребывания до стационара и реабилитации. Подход индивидуальный, есть и групповое общение с арт-терапией. В ночь на 31 июля жители Земли смогут наблюдать пик необычного метеорного потока южных дельта-акварит. В этот период Земля проходит через протяженный пылевой след, оставшийся после космического объекта. Частицы, попадая в атмосферу, сгорают и создают эффект падающих звезд. Новости компании. 31 июля УПМИНГАЗ организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по оплате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

0: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Центр ФМ.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это

Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусский трек.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.
2: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Ректор FM. Новости.
1: До конца текущего года необходимо подготовить актуализированную стратегию развития для производственных структур холдинга «Горизонт», содержащую четко прописанные целевые показатели по экспортным поставкам и замещению импорта. Такое требование белорусский лидер Александр Лукашенко озвучил сегодня в ходе совещания, посвященного дальнейшей деятельности холдинга и входящего в его состав Брестского электролампового завода. Будущим поколениям капсула с посланием ветеранов Великой Отечественной войны передана в мемориальный комплекс «Курган Славы». До этого она побывала во всех регионах, включая Брестскую крепость. Заключительной точкой маршрута стала Минская область. Здесь реликвия будет храниться в выставочном павильоне. Церемония в торжественной обстановке. Министерство финансов Беларуси снова изменило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, которые принимают у физлиц. Согласно постановлению, с 1 августа стоимость золота и платины повысится, а серебра снизится. К слову, до этого расценки 3 раза только снижались. В белорусских школах расширяют практику финансового просвещения. Уже с нового учебного года факультативные занятия по финансовой грамотности впервые будут предложены ученикам первых классов. По итогам прошлого года программа по формированию финансовой грамотности была реализована на базе общеобразовательных учреждений. Общее число учащихся, посетивших факультативные занятия, превысило 5500 человек. Международная группа ученых предложила постепенно уменьшить население Земли до 4 миллиардов человек. Исследователи считают, что без этого планета может столкнуться с истощением ресурсов, разрушением экосистем и резким сокращением биоразнообразия. Исследователи предупредили, дальнейший рост численности людей способен увеличить объем вредных выбросов и пластиковых отходов, а также ускорить истощение запасов пресной воды. Новости компании. 31 июля «Опомингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

FM. Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ».

0: Новости.
1: В рамках своей рабочей поездки в Брест белорусский лидер Александр Лукашенко подробно раскрыл подоплеки, мотивы решения о призыве на военную службу тех сотрудников агропромышленного комплекса, которые халатно относятся к своим обязанностям в период жатвы. Глава государства аргументировал, что данная мера не преследует цель какого-то запугать или искусственно закрыть кадровые потребности оборонного ведомства. От металлургии до лесного хозяйства в Минске в 20-й раз наградили победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер 2025». Торжественная церемония во Дворце Республики, где собрались флагманы белорусского производства. В финале 180 предприятий со всех регионов. Участников оценивали в 17 номинациях: легкая, молочная, пищевая промышленность, образование, транспорт, логистика, услуги. Главные критерии – объем поставок, темп роста, сальдо внешнеторговой деятельности и география экспорта. За каждым дипломом годы работы и современные технологии и двери зарубежных партнеров. В этом году 14 новых стран пополнили копилку экспортеров. В целом белорусские товары поставляются в 119 государств. С 1 августа вступает в силу новый порядок согласования справок в ФСЗН. Теперь подтверждение того, что обязательства по уплате обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование исполнены либо отсутствуют, будут проходить в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. Передовые технологии в реабилитации и лечении алкогольной зависимости. Современные подходы обсудили в новом здании Минского городского клинического наркологического центра. Раньше его отделения располагались в 10 точках столицы, теперь вся необходимая помощь под одной крышей. В год на стационаре лечение центр готов принять около 4000 человек. Возраст пациентов от 25 лет до 50. Лечение от витаминотерапии и дневного пребывания до стационара и реабилитации. Подход индивидуальный. Есть и групповое общение с арт-терапией. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн и на contoshop.by. Телефон 8029-622-69-66. 31 июля УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газооборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Белорусский трек.

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Это Центр ФМ.

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Свет создает возможности, насколько они реальны и перспективны, оценила глава государства. Президент работал в Бресте, посещал производственную площадку электролампового завода. В фокусе экономика в целом и региона, и страны. Вопросы промышленности, агропрома, строительства. Президент актуализировал задачи для аграриев, а также посмотрел производственные мощности. Новые возможности для экономики и торговли. Беларусь и Узбекистан усилили взаимодействие в транспортной сфере. Первый грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Орши. Торжественный старт со станции Орша-Восточная. Сюда стекаются грузы со всех регионов. В этом составе 60 вагонов с продукцией деревообработки, продовольствия, комбикорм. Маршрут через Россию, Казахстан, Узбекистан. В пути неделю в планах отправка поезда и в обратном направлении особый интерес к импорту сельхозпродукции и текстиля. От металлургии до лесного хозяйства. В Минске в 20-й раз наградили победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер-2025». Торжественная церемония во Дворце Республики, где собрались флагманы белорусского производства, в финале 180 предприятий со всех регионов. Участников оценивали в 17 номинациях: легкая, молочная, пищевая промышленность, образование, транспорт и логистика, услуги. Главный критерий – объем поставок, темп роста, сальдо внешней торговой деятельности и география экспорта. Отдых под угрозой. В Турции бушуют лесные пожары. Огонь добрался до жилых районов. Обостряется ситуация у популярных курортов Мугла, Анталия и Балыкесир. Эвакуированы более 200 человек. Временно перекрыт крупный дорожный узел Фетхие, Анталия. Из-за сильного ветра пожары распространяются быстро. К тушению привлечены около 800 спасателей, 5 самолетов и 18 вертолетов. Удалось локализовать некоторое возгорание, но борьба с огнем продолжается. Теперь новости наших деловых партнеров. 31 июля УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Погода на Центр FM.
1: Сегодня в городах вещания Центр FM ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 27 до 29 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 24-26. В столице сегодня без осадков, переменная облачность и плюс 24-26.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Макс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Модернизация, кооперация, грамотная локализация и качество – основные контуры в стратегии развития электролампового завода от президента. Глава государства сегодня работал в Бресте. В фокусе экономика в целом и региона, и страны – вопросы промышленности, агропрома, строительства. Президент актуализировал задачи для аграриев, а также посмотрел производственную площадку электролампового завода. Сразу по прилете речь шла о ходе уборочной и культуре земледелия, урожая не ниже прошлого сезона. Напомнил Александр Лукашенко, неиспользуемые земли нужно вводить в оборот, а сейчас убрать хлеб и подготовить земли под озимый клин. Белорусы все могут и могут лучше. Ключевая дисциплина трудовая и техническая. Уборочная в разгаре. Есть успехи и на севере страны. В Витебской области наградили первого комбайнера-тысячника. Торжественно, но без отрыва от работы. У лидера жатвы из Аршанского района даже фамилия аграрная – Пшеный. Второй год подряд Денис – первый тысячник региона. В хозяйстве «Маяк Высокая» третий сезон на зерноуборочном комбайне. Радость победы делит с коллегами и семьей. У хозяйства 6500 гектаров пахотных земель. В выходные приступят к севу озимого рапса, а пока уборка озимой пшеницы. Виды на урожай хорошие. С этого поля возьмут 50 центнеров с гектара. За высокими показателями технологии, дисциплины и, самое главное, люди. Доверие населения к национальной валюте растет. Белорусы стали больше пользоваться долгосрочными вкладами. Вдвое превысили прогноз. Как обстоят дела в финансовой и кредитной системе, рассказали в Нацбанке. Не допустить необоснованного роста цен, обеспечить финансовую подушку безопасности, поддержать развитие национальных проектов – главной задачей регулятора. Большое внимание инвестиционным кредитам. Эти средства – мощный импульс для всей экономики. Позволяют модернизировать отечественное производство и создавать новое. В Беларуси с 1 сентября 2025 года свыше 2600 средств персональной мобильности перешли в разряд мопедов или мотоциклов. СПМ с максимальной скоростью свыше 25 км в час, приобретенные до указанной даты, должны пройти оценку соответствия с тем, чтобы отнести их к транспортным средствам. После получения выписки из электронного паспорта техника может регистрироваться в подразделениях ГАИ. Упрощенный порядок регистрации устройств действует до 1 сентября. А после прекращает свое действие. Теперь новости наших деловых партнеров. 31 июля УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска, Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

0: Хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Like a Firefly. Смысл, конечно, не совсем ясен, не до конца, по крайней мере, но он есть. Это главное. Иван Соловьев у нас в эфире. Like a Fire, его хит 16.11 на часах. И, как всегда, тебе огромные приветы от Центр FM. Самые яркие, искренние и, конечно, музыкальные. Летят аккурат из твоих динамиков тебе же в уши. Concrete Jungle мы слушаем дальше от Skytech, The Chainsmokers и хит Echo от них, а также Steve Aoki. Вот такие вот планы на ближайшие 20 минут. Надеюсь, разделяешь их и, конечно, двигаться дальше предлагаю вместе сообща. Глеб Глебов меня зовут. Тебе приветы.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Это Engines of Time и Baby. Называется еще один прекрасный из нашего эфира для тебя. Половина пятого в стране. И еще раз тебе привет. Большой-большой, огромный музыкальный привет от Центра FM. Лови после новостей здесь музыку Армина Ван Бюрена. Про Спайк Луни тоже с нами. Free Mind от них. И наконец Freedom от Оливер Хелден. И много другой классной музыки уже в ближайшие минуты. Встречаем.
1: Новости.
2: Свет создает возможности. Насколько они реальны и перспективны, оценил глава государства. Президент работал в Бресте, посетил производственную площадку электролампового завода. В фокусе экономика в целом и регионы и страны. Вопросы промышленности, агропрома, строительства. Президент актуализировал задачи для аграриев, а также посмотрел производственные мощности. Факультатив по финансовой грамотности предложат первоклассникам в Беларуси. Программа будет внедрена с нового учебного года для учащихся первых-четвертых классов. В перспективе разработка таких занятий для старшеклассников. Эта практика обеспечит бесшовное повышение финграмотности школьников.

Жители заводского района Минска предупреждают о возможном шуме из-за работ на ТЭЦ-3. С 1 по 3 августа там будут проводиться работы по подготовке электростанции к отопительному сезону. В Минскэнерго предупредили, что в дневное время возможен повышенный уровень шума, а при этом тепло- и электроснабжение потребителей будет осуществляться в штатном режиме. Будущим поколениям капсула с посланием ветеранов Великой Отечественной войны передана в мемориальный комплекс Курганславы. До этого она побывала во всех регионах, включая Брестскую крепость. Теперь реликвия будет храниться в выставочном павильоне. Церемония в торжественной обстановке. У Кургана собрались представители Министерства обороны, Минского облсполкома, ветеранских и общественных организаций, воспитанники военно-патриотических классов и клубов, участники профильных смен детских оздоровительных лагерей. В честь героев, которые отважно сражались с врагом, к подножию мемориала возложили цветы и венки. Теперь новости наших деловых партнеров. 31 июля УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лажковский. Пока-пока.

0: 16:50 Беларусь к столице. Еще раз добро пожаловать в мир Центра ФМ. Здесь лучшая танцевальная музыка, чтобы просто слушать или чтобы танцевать. А почему бы и нет, если располагаешь временем, и если мест позволяет, то самое время немного встряхнуться. Дальше с нами Кейзи, звездные проекты DJ Куба и Нейтан, Крис Лейк, тоже впереди, и другие топовые имена, например, Морган Пейдж, его Water, уже через полминуты в эфире Центра ФМ. Не скучай.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Это Крис Лейк. Вот такую стильную музыку пишет артист, причем делает это десятилетиями. «Токсик» называется этот суперхит. Сейчас погода в новом часе же. И этим вечером уже Тимми Трампет дарит нам свой «Roses». Федди Легранд, встречаем его и музыку от Джон Саммит под названием «Pall of My Hats». Это все в ближайшие 10 минут. Для тебя с удовольствием.
1: Погода на центр FM.
0: Малооблачно, завтра будет в Бресте и 32 градуса, 31 в Гродно и облачная с прояснениями погода. Ясно, завтра в Витебске и в Могилеве 26 градусов ожидается в этих городах. В Гомеле 27 тепла, тоже ясно. В столице тоже ясно и 26 со знаком плюс.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: сайте centerfm.by. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

0: 17.30 на часах, а значит, снова время новостей пришло на Центр ФМ. Сейчас 2 минуты важной инфы, наиболее важная информация о том, что произошло в мире и в нашей стране, в частности. Все самое важное и интересное узнаем, а после продолжим вечер прекрасной музыки. Здесь он у нас всегда такой яркий, солнечный, как день за окном. И, собственно, West End впереди, музыка от этого проекта. Green Velvet, Medusa, тоже с нами, и La La Land от них. И, наконец, Falling Up от Annabelle England. Именно с ней все продолжится совсем скоро, через 2 минуты. Будь на связи.
1: Новости.
2: Модернизация, кооперация, грамотная локализация и качество – основные контуры в стратегии развития электролампового завода от президента. Глава государства сегодня работал в Бресте, в фокусе экономика в целом и региона, и страны. Вопросы промышленности, агропрома, строительства. Президент актуализировал задачи для аграриев, а также посмотрел производственную площадку электролампового завода. Сразу по прилете речь шла о ходе уборочной и культуре земледелия. Урожай не ниже прошлого сезона, напомнил Александр Лукашенко. Неиспользуемая земли нужно вводить в оборот, а сейчас убрать хлеб и подготовить земли под озимый клин. Белорусы все могут и могут лучше. Ключевая дисциплина – трудовая и технологическая. Теплобыть. Больше 2300 котельных подтвердили свою готовность к отопительному сезону. Составлены и утверждены графики регистрации паспортов готовности. До 15 июня все организации разработали планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Сегодня зарегистрировано 39% паспортов готовности потребителей и 31% теплоисточников. В лидерах по регистрации Гомельской и Могилевской области. В национальном аэропорту Минск станет больше парковочных мест. Автомобильную стоянку Р3 расширят на 884 машиноместа, 542 для посетителей аэропорта, 342 для служебного транспорта. Площадь участка в границах запланированных работ составляет без малого 3,5 гектара. Проект реализуется с учетом требований для физически ослабленных лиц и предусматривает наличие 6 машиномест для этой категории граждан.

Третий форум блогеров Беларуси «Блогбай», третий трудовой, проходит сегодня и завтра. Главным акцентом первого дня стал трудовой десант «Один день» в студенческом отряде. Участники присоединились к работе студотрядов в таких объектах, как МАЗ, МТЗ, БелЖД, а также на территории строительства Национального музея Беларуси и в детском оздоровительном лагере «Галактика». Кроме того, для блогеров подготовлены квест «Выбираем студотряд» и «Вечерняя спевка». Теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8-029-622-69-66. 31 июля УПМИНГАЗ организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня три наших клуба сыграют ответные матчи второго квалификационного раунда футбольной лиги конференций. «Динамо Минск» начнет свой поединок против азербайджанского «Нефчи» в 8 вечера. В первой игре белорусский клуб победил соперника в Баку со счетом 4-2. Далее в 21:15 прозвучит стартовый свисток в Швейцарии, где местный «Сион» будет принимать «Батэ». Обладателя Кубка Беларуси ждет серьезное испытание. В первой встрече команды разошлись миром 1-1. Наиболее простая задача по выходу в следующий раунд увидеть МЛ. Чемпионы Беларуси в первой встрече победили Сутьевку 3-0. Сегодня игра в Черногории начнется в 10 вечера. Как получить ценный автограф и куртку сборной Аргентины? Все просто. Нужно помочь игроку национальной команды вытащить его застрявший автомобиль. Вратарь сборной страны Эми Мартинес поехал спасать своего брата, который застрял на проселочной дороге в Аргентине, но и сам на своем пикапе забуксовал в грязи. В это же время поблизости катались фанаты сборной, которые слышали, что Мартинес бывает в этом районе. Болельщики 3 часа помогали вытащить Дибу его авто из грязи и взамен получили от голкипера не только памятный автограф, но и чуть запачкавшуюся куртку сборной Аргентины. 1000 спонсоров на футбольной форме. Перуанский Депортиво Муниципаль сделал джерси в виде пикселей и продавал место на своей новой футболке всего за $60. Буквально за 3 месяца клуб распродал все места, собрав достаточно средств для выживания и финансирования команды после вылета в любительский дивизион. Каждая микроплашка на форме – это логотип реального малого бизнеса или имя фаната. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ. Новый трек. I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: уже 17.51 на часах, сверим их, дальше будем двигаться вместе с Thunder FM классной музыкой и готовиться к завершению рабочего дня, этого рабочего четверга, а тут уже скоро и завершению всей рабочей трудовой недели, один день, да и какой, пятница у нас впереди, и, конечно, Thunder FM Top 20, наша радио двадцатка лучших и любимых, ей как раз в 5 вечера быть завтра, а пока составляем ее, голосуя за любимые хиты на сайте Thunder FM Buy. Заглядывай, не стесняйся, ну и, конечно, слушай все лучшее. Элли Браун, здесь Диего Миранда, здесь Арт Бат, Крис Авангард с треком Обзест и много другой классной музыки.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-6666.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд — надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Вот такой он, Electrify, называется. Отели Браун завершает еще один час музыки на Центр ФМ. Доброго вечера тебе, хорошего настроения, успехов в завершении дел на работе и приятных дел, уже не связанных, я надеюсь, с работой, а какие-то приятные, важные, несомненно, а может быть и не очень, но самое-самое главное. Давай-ка будем совершать их, вершить эти великие дела, в любом случае, вместе. Центр ФМ дальше предлагает слушать Love Don't Dance Here in Amu от Тига. Кроме того, Swedish House Mafia здесь и Basement Jacks. Это встречаем впереди.
1: Погода на Центр ФМ.
0: И, конечно, говорим о погоде. 32 градуса и малооблачно в Бресте. Завтра в Гродно 31. Облачная с прояснениями погода. Ясно. Завтра в Витебске и в Могилеве и 26 градусов. В Гомеле тоже ясно и 27 со знаком плюс. В столице завтра 26 градусов и ясная погода.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Where is your head at? Basement Jacks, легенды у нас в эфире с не менее легендарным Стивом Анджело. Именно он сделал ремикс на этот хит и подарил его нам в новой обертке, в новой упаковке. 18 часов 9 минут в стране. Доброго вечера тебе от Центра FM. Самые искренние пожелания яркого солнечного настроения и топовой музыки. Satisfied, Келлина Харриса. Далее. Гэбри Понте, он тоже появится здесь. И, наконец, «Медуза» и «Silence» от проекта. Как по мне, так один из наиболее красивых хитов последнего времени. Поддержи лайком, не поленись на сайте centrafm.by. Заглядывай и голосуй за лучших. Двигаемся дальше, только вместе.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Белорусский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Ну вот уже 18.30 на часах, Центр ФМ. Далее двигаемся вместе с нами, с нашей музыкой, лучшей музыкой, топовой музыкой, а еще и с новостями. Все самое важное снова узнаем прямо сейчас. 2 минуты наиболее важной инфы. А после «Ладно, детскайте». «Try again» от Джеймс Кеннеди. И, наконец, сам Фишер тоже здесь. «One Life» от него. Супер музыка, лучшая, наиболее топовая и актуальная со всего мира. В одном месте, на Центр ФМ. Едем дальше вместе.
1: Новости.
2: Свет создает возможности. Насколько они реальны и перспективны, оценил глава государства. Президент работал в Бресте, посетил производственную площадку электролампового завода. В фокусе экономика в целом региона и страны, вопросы промышленности, агропрома, строительства. Президент актуализировал задачи для аграриев, а также посмотрел производственные мощности. Новые возможности для экономики и торговли. Беларусь и Узбекистан усилили взаимодействие в транспортной сфере. Первый грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Орши. Торжественный старт со станции Орша-Восточная. Сюда стекаются грузы со всех регионов. В этом составе 60 вагонов с продукцией деревообработки, продовольствия, комбикорм. Маршрут через Россию, Казахстан, Узбекистан. В пути неделю. В планах отправка поезда и в обратном направлении. Особый интерес к импорту сельхозпродукции и текстиля. От металлургии до лесного хозяйства. В Минске в 20-й раз наградили победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер-2025». Торжественная церемония во Дворце Республики, где собрались флагманы белорусского производства, в финале 180 предприятий со всех регионов. Участников оценивали в 17 номинациях: легкая, молочная, пищевая промышленность, образование, транспорт и логистика, услуги. Главные критерии – объем поставок, темп роста, сальдо внешнеторговой деятельности и география экспорта. Отдых под угрозой. В Турции бушуют лесные пожары. Огонь добрался до жилых районов. Обостряется ситуация у популярных курортов Мугла, Анталия и Балыкесир. Эвакуированы более 200 человек. Временно перекрыт крупный дорожный узел Фетхие, Анталия. Из-за сильного ветра пожары распространяются быстро. К тушению привлечены около 800 спасателей, 5 самолетов и 18 вертолетов. Удалось локализовать некоторое возгорание, но борьба с огнем продолжается. А теперь новости от наших деловых партнеров. Ювелирная распродажа в «Соколов» только по 31 июля. Приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. 31 июля «Упаминьгаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80. 299-28-80. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Скайтек и Фейфаки у нас в эфире Лада Ди. От них еще один танцевальный, мега-танцевальный, ну или хит, который просто приятно послушать совершенно всегда и естественно, здесь на Центр ФМ. Доброго вечера тебе желаю и еще раз хорошего настроения. Это самое главное, приятного пути с работы домой. Если сейчас увлечен дорогой или увлечена, то делай погромче и лови очередную порцию классной музыки. Don't lose your heart. Да, тот самый супер-хит от Тиесто. С нами Сэм Фэлл впереди и Алекс Нейл. Его Лимбо. Встречай.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Day Sun. Еще один прекрасный хит, такой своего рода Avicii Style. Сэм Фелд у нас в гостях, завершает еще один час музыки на Центр FM. Тебе яркого солнечного вечера и такого же настроения вместе с нами. Мы двигаемся дальше под музыку California Dreaming от Бенни Беннази. Да, именно он вдохнул новую жизнь в классику от Royal Gigolos. Дэвид Гетта здесь и Beautiful People от него, ну а также встречаем Маршмелло. Скоро!
1: Погода на Центр FM.
0: Малооблачно, завтра в Бресте и 32 со знаком плюс. В Гродно 31 градус, будет облачная с прояснениями. Погода в Витебске и в Могилеве. Завтра 26 градусов и будет ясно. В Гомеле 27 тоже ясно. В столице ясно. Что ясно? И 26 градусов.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Drive. Такой супер-хит, прекраснейший хит, яркий, отличный. Он есть не только у команды Offenbach, но еще и у дуэта Аскета и Nate & Chame. Белорусский проект у нас в эфире, и Overdrive от них. 10 минут восьмого в стране. И все самое яркое и прекрасное из мира музыки я готовлю далее. Слушаем MK, Hit Zone. Здесь же с нами Джази и Крис Лоренцо. James Hype появится впереди. А еще Naughty Place. Прекрасный трек от Timmy Trumpet. Встречай.
1: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: 19:31 белорусской столице. Полет нормальный, ты слушаешь Центр ФМ, и стоит признать, что действительно летим мы просто отлично. Оливер Хелден здесь, Heart Cry от него, и, конечно, много другой классной музыки сразу после новостей. Очередной выпуск сейчас, через 2 минуты после него Армин Ван Бюрен продолжит, и Last in Time от него слушать будем. I Wonder If You Know от Алок и Something Else тоже здесь. И прекрасный хит от Стива Аоки. Стильно, модно. Все самое лучшее на Центр ФМ.
1: Новости.
2: Модернизация, кооперация, грамотная локализация и качество – основные контуры в стратегии развития электролампового завода от президента. Глава государства сегодня работал в Бресте. В фокусе экономика в целом и регионы, и страны, вопросы промышленности, агропрома, строительства. Президент актуализировал задачи для аграриев, а также посмотрел производственную площадку электролампового завода. Сразу по прилете речь шла о ходе уборочной и культуре земледелия. Урожай не ниже прошлого сезона, напомнил Александр Лукашенко. Используемые земли нужно вводить в оборот, а сейчас убрать хлеб и подготовить земли под озимый клин. Белорусы все могут и могут лучше. Ключевая дисциплина – трудовая и технологическая. Уборочная в разгаре, есть успехи и на севере страны. В Витебской области наградили первого комбайнера-тысячника. Торжественно, но без отрыва от работы. У лидера жатвы из Оршанского района даже фамилия аграрная – Пшоный. Второй год подряд Денис – первый тысячник региона. В хозяйстве «Маяк Высокая» третий сезон на зерноуборочном комбайне. Радость победы делит с коллегами и семьей. У хозяйства 6500 гектаров пахотных земель. В выходные приступят к севу озимого рапса, а пока уборка озимой пшеницы. Виды на урожай хорошие, за высокими показателями технологий, дисциплины и, самое главное, люди. Доверие населения к национальной валюте растет. Белорусы стали больше пользоваться долгосрочными вкладами. Вдвое превысили прогноз. Как обстоят дела в финансовой и кредитной системе, рассказали в Нацбанке. Не допустить необоснованного роста цен, обеспечить финансовую подушку безопасности, поддержать развитие национальных проектов. Главная задача регулятора. Большое внимание инвестиционным кредитам. Эти средства – мощный импульс для всей экономики. Позволяют модернизировать отечественное производство и создавать новое. В Беларуси с 1 сентября 2025 года свыше 2600 средств персональной мобильности перешли в разряд мопедов или мотоциклов. СПМ с максимальной скоростью свыше 25 км в час, приобретенные до указанной даты, должны пройти оценку соответствия с тем, чтобы отнести их к транспортным средствам. После получения выписки из электронного паспорта техника может регистрироваться в подразделениях ГАИ. Упрощенный порядок регистрации устройств действует до 1 сентября, а после прекращает свое действие. А теперь новости от наших деловых партнеров. 31 июля УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-8.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: бразильский диджей, музыкальный продюсер Алок. Он большой молодец, он буквально сам себе каждый раз бросает вызов, когда берется за написание новой музыки, нового трека, и каждый раз сам себе доказывает: а вот я еще и так могу, и не только себе, а нам всем доказывать. Вот так вот, немного релакса от этого суперстара «I Wonder If You Know» называется этот суперхит в Биз 10.8, он для нас прозвучал. Ну, отвлеклись ненадолго, пора и танцевать далее. Rehab с нами, «Right Here», от него Армин Ван Бюрен, тоже завершение часа, а также суперхит от Дэвида Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. Встречаем!
1: Центр FM.

0: ведь оригинал музыки из этого хита когда-то написал знаменитый диджей Джером Изма. Это же Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунз энд Ай, Ган Ган Ган. Именно такой вот, в такой версии он звучит у нас и, конечно, продолжает прекрасный вечер. 8 часов в белорусской столице, о погоде сейчас, после Sick Individuals, D.O.D., DJs from Mars и B.B. Rexha, а именно ее Sad Girls, это встречаем.
1: Погода на Центр FM.
0: Малооблачно и 32 градуса. Завтра обещают нам в Бресте. 31 будет в Гродно. Облачная с прояснением погода. В Витебске и в Могилеве 26 градусов и будет ясно. В Гомеле 27 тепла, тоже ясно. В столице тоже ясно и 26 градусов.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Феде Легранд. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Debbie LeGrand presents Dark Light Sessions.
1: Привет, меня зовут Федя Легрант, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Sessions на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. Для этого эпизода я постарался выбрать лучшие треки недели, которые смог найти. Dark Light Sessions.

0: слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С MaxLine'ом.
5: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: to know which track you've heard in my show, head over to 1001tracklist.com and find out which track I've played.
1: Darklight Sessions.
2: С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrafm.by.

приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной с Федей Легран на радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centerfm.by. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном эпизоде Dark Light Sessions на современном электронном танцевальном радио Центр FM. Я Федя Легран. Пока. Sessions.

0: Вы слушали Fede Le Grand Dark Light Sessions.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: is John Digweed.
1: Вы слушаете радиошоу Transitions с John Digweed на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете радиошоу Transitions с Джоном Ди.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

Вы слушали радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.